Бакун боя, как я ванналю. А гонечка, как синяк, порот, синяк, порот.